0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia del Kirghizistan.
1: Приветствие и благодарность кыргызской полиции.
2: International music by Radio Motive.